0: Atlântida. É chato ser gostosa.
1: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.